0: мама дара.
1: Das Lied für die Mama.
0: Die Storovku na svet rodila.
1: Ein eingeschobener Muttertag. Aber eigentlich hatte die Mama jeden Tag Muttertag, oder?
0: Natürlich. Вора я любила, вор воровал, воровал и я. Как-то раз пошли мы с ним на дело, в деле был вор, а на шухере я. Вор оторвался, а я не успела, и уголовка стащила меня. Вор оторвался, а я не успела.

меня начальник бил, меня надсмотрщик, сказывай, сука, с кем в деле была. А я отвечала гордо и смело, это душевная тайна моя. А я отвечала гордо и смело, это душевная тайна моя. Мама, мама, если вора встретишь, скажи, что воровка в тюрьме умерла. А умирая шептала при этом, милый мой мальчик, не выдам тебя. А умирая шептала при этом, милый мой мальчик, не выдам тебя.

лучше друга, чем Петрушка, не найти. И сколько девушек помог на тройке увести. А теперь моя последняя мечта — любимую украсть до винта. Петрушка тур, довольно баловал.